Давно смутек збил, давно, так давно смутек збил, так давно смутек збил, так давно смутек збил, так давно смутек.